Пётр Ильич Чайковский, Евгений Онегин. Персонажи и интерпреты: Евгений Онегин, Юрий Самойлов, Татьяна Азмик Григорьян, Ольга Мария Баракова, Ленский Станислав Дебабирак, Принципе Гремин Александр Симбальюк, мадам Ларина Елена Заремба, Филиппьевна Лариса Дядкова, месье Трике Тони Стивенден, ун капитан Бен Бреди, Зарецкий Ричард Бернстин, кори оркестра до Метрополитен Опера Хаус, соб реженце ди Тимур Зангиев. Терцеиро ato.

Пётр Ильич Чайковский, Евгений Онегин. Песня апрезентада 2 de maio de 2026.